Внимание отдыхающих! Прогулочный катер-салют отправляется на морскую экскурсию по маршруту Ланжерон Аркадия Каролина Бугар.